0: Salam alaikum.
1: Bonjour.
2: Привет. Приходь до нас.
1: Как вы?
2: Как вы?
1: Как вы?